боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Козно риш такой се лажье диха, здей всяк члок се мина смиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правьо и не цркляйо. За мене проблемо ни овир, резу кар со мной, рез мам компир. Всяк да не измерно се забавам, когар хочем лахко зае, а-а. Človek sem, ki neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.